0: На Урале 6 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
0: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Далее 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Тут по самым разным причинам пораньше, кто-то на работу, кто-то что-то услышал за окном, кто-то просто отдыхает, ему не спится. Ну, в любом случае, у нас есть для вас кое-что интересное. Это музыка, общение и дополнительное окошко в твоем доме. Добро пожаловать на Смотри Радио. У микрофона Дим Хованцев. Всем пожелаю хорошего четверга.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Хватит мерзнуть этой зимой! Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло! «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом! Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс, значит, 10 градусов днем до плюс 26. В Ясном плюс 12 днем до плюс 27. В Кувандыке, Медногорске плюс 6 днем до 24. Также в Оренбурге плюс 9 днем до 25. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Группа «Бандерас» была основана в 2005 году. В августе 2007 эта группа выпустила песню «Адьос». Ну и через месяц был снят клип, который покорил также многие радиочарты.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 25.

считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответ на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем слабое звено. Правила простые. Бери телефон, лови момент, обыграй соперника, ну и стань самым сильным звеном. Забери подарок. Категория 16+. На правах рекламы же партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и салон цифровой печати «Пиксель».

Ну и давайте еще одно сообщение зачитаем, а то что-то как-то, знаете, кто-то тонет вот в чьих-то глазах, и об этом не так часто говорят. Антон пишет нам: поздравляю любимую жену Бадаеву Ксению с днем рождения, никогда не унывать, каждый день лишь зажигать, ни о чем не сожалеть, не грустить и не болеть, быть такой же позитивной, замечательной, счастливой, суперстрастной, шикарной, жгучей, женственной, сладкой. Вот так вот. Поздравляем вас, Ксюш, цветите, улыбайтесь и любите Антона.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Пару минут условий, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов.

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде. Сейчас в Орске плюс 15 градусов, днем до 23, в Ясном плюс 14, днем до 22. Также у нас в Кувандыке Медногорске плюс 9, днем до 24, в Оренбурге плюс 13, днем до 25. Дождь возможен также частично на территории Восточного Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: анализируются органолептические, химические и микробиологические показатели. Контроль начинается на водозаборе с оценки исходных параметров, затем вода отстаивается, фильтруется и обеззараживается. Для поддержания качества РВК Орск следит за состоянием трубопроводов и насосных станций, проводит их обследование и промывки. В компании работают квалифицированные специалисты. В предстоящий период в Оренбурге ожидается неустойчивый характер погодных условий. К западным границам области приблизится фронтальная система северного циклонического вихря, которая будет смещаться с запада на восток области. Местами по области ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. Температурный фон до середины недели сохранится высоким благодаря притоку тепла с юга. Число погибших при атаке на Краснодар подростков выросло до 5. При разборе завалов детского центра реабилитации найдено тело ребенка. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов. Ранее стало известно, что скончалась 14-летняя пострадавшая девочка. В ночь на 24 августа обломки беспилотников упали на жилые дома и частный детский центр в Краснодаре. Погибли трое подростков, несколько взрослых пострадали. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 44 копейки, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Бодрящее утро, 8 часов 5 минут, бодряще, потому что не так жарко уже по утрам, как вы могли заметить. Ну и днем тоже, хоть солнечно в Орске, но плюс 26 всего, до 30-ки не дотягиваем. Так что ловим последние днечки лета и давайте, не закидывайте меня камнями, я вам об этом не напоминал, просто отдельный совет.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и очередной, друзья, календарь, который, поможет нам разобраться в праздниках на сегодняшний день, 27 августа. Что у нас по планам? Интернет сказал мне пока. Ну ладно, ничего страшного, сейчас все нормализуем. Сегодня день российского кино, между прочим, 107 лет отмечается. Поздравляем всех, кто и любит, и занимается им профессионально. День первого поцелуя. Вспоминайте, пожалуйста, мой шлагбаум был. Так, Всемирный день озер у нас, повод, наверное, съездить на одно из них. Праздник, далее у нас пролетающих облаков. В общем, поднимайте глаза почаще, они в интересной форме бывают. День ленточка бубенчиков, поздравляем. Международный день бокса, вот кого надо отметить. День каменщик сегодня также. День каберне савиньон. Всемирный день игры камень-ножницы-бумага. Вот прекрасный инфоповод. День у нас пирожных-макарони. Международный день лотереи. А вот сегодня фортанет. День мемов. Тоже классная штука. Международный день игровых книг. День у нас из-за границы также пришел. День просто так называется. В общем, давайте все, что не делать сегодня, просто так. Вот так захотелось. Лирик аутентичный. Послушаем, а информация же была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: цветочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
1: Так, никакого искусственного интеллекта.
2: Только живые ведущие.
3: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
1: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
4: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
3: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Желеном жа! Рим! Желеном жа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
7: Ау! Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орске плюс 15, днем до плюс 26, в Ясном плюс 14, днем до плюс 25, возможно осадки, в Ковандаке Медногорске плюс 9, днем до 24, в Оренбурге плюс 13, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама.
11: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку, пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
8: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев утром 27 августа сообщил об отмене режима ракетной опасности в регионе. Соответствующее сообщение появилось в официальном канале главы региона. Однако режим опасности атаки беспилотников сохраняется. В аэропортах Оренбурга и Орска продолжает действовать план «Ковер». В Орске перед судом предстанет 48-летний местный житель, обвиняемый в серии краша из магазина своего давнего знакомого. Он дружил с потерпевшим более 15 лет. Узнав, что хозяин магазина держит наличность в пластиковом ведре в навесном шкафу, мужчина стал забирать оттуда небольшие суммы. Первый раз 3000 рублей, пока владелец отвлекся на покупателей. Затем кражи повторялись, и в том числе, когда он оставался в магазине за сторожа. За 2 месяца ущерб составил 50 тысяч. После задержания мужчина полностью признал вину и раскаялся. Цены на бензин в России за неделю выросли в среднем на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. С 18 по 24 августа средняя стоимость литра увеличилась с 76 рублей 38 копеек до 77 рублей 5 копеек. Топливо И-92 подорожало до 73 рублей 8 копеек за литр, а И-95 до 79 рублей. При этом дизель за неделю немного подешевел до 88 рублей 40 копеек за литр. Рост цен на бензин зафиксировали в 55 регионах. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология для тебя. Давай узнаем, что интересного подарил нам четверг, а может, еще и подарит.
2: Овен.
1: Сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
2: Телец.
1: Этот день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы.
2: Близнецы.
1: Будьте по возможности более эгоистичны, а сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить максимум удовольствия себе.
2: Рак.
1: Будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая.
2: Рак.
1: Вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно.
2: Лев.
1: Всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема.
2: Дева.
1: Вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Ну и в избежание этой ситуации, постарайтесь не ввязывать ни в какие авантюры.
2: Весы.
1: Весы, значит, сегодня вам лучше будет также отступить и держаться в стороне.
2: Скорпион.
1: То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг перейти опять болото.
2: Стрелец.
1: Стрелец, значит, сегодня вам не стоит подвергать себя перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным.
2: Козерог.
1: Сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с Америком, считайте, день удался.
2: Водолей.
1: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете.
2: Рыбы.
1: Ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. От огня.com был прогноз. Слушаем мы далее The Beautiful Ones, также Too Steepin. Все это два трека до рекламной интеграции. Будь с нами.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор Аура. Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: О, Афина. Я всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техни день здесь раз в море и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну вот мы и посмотрим, как будет. Остается только вам подарить еще два билета на закрытый показ. Друзья, у нас и презентация VR-игры, арену, да, от арены другие миры. В общем, давайте, есть звоночек по номеру 21137. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Регина.
1: Регина, ну что, Регина, сейчас постараемся вместе с вами добыть эти два билета на закрытый показ, презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Ваша задача — ответить на вопрос по этим самым смешарикам. Так вот, какой герой чаще других играет роль рассказчика жизненных историй? Это Лосяш, Каркарыч или Савунья? Лося, Савунья. И, к сожалению, нет, не Савунья. Это
2: Лосяш, да?
1: Да, ну, не знаю, Лосяш или другой кто-то. Вот там два остаются варианта: Лосяш или Каркарыч. Ну, тем не менее, давайте привет, ваш Регин.
2: Всем привет, кто меня узнал. Вам, конечно, большой привет.
1: Спасибо, звоните еще, еще будет возможность вас забрать два билета. Мы еще продолжаем пока наши розыгрыши. Так, здрасте, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
3: Павел.
1: Павел, ну вы подскажите, кто у нас играет роль рассказчика жизненных историй? Это или Лосяш, или Каркарыч остается? Два варианта.
3: Наверное, первое.
1: Лосяш?
3: Да.
1: И снова нет. Снова не Лосяш. Вы можете, Павел, свои приветы передать.
3: Ну, всем огромный привет.
1: Хорошо.
3: Спасибо,
1: Паш. Звоните еще, будем рады. Второй звоночек есть. Еще третий, вернее, уже. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Юля.
1: Юля, ну вам остается только выбрать один из одного варианта. Какой герой чаще других играет роль рассказчика жизненных историй-то?
4: Лосяш.
1: Лосяш, ну... Лосяш был предыдущий, мы сказали, это неверно. Остается, вот у нас был три варианта: Лосяш, Каркарыч и Савунья. Вот Лосяш... Кто?
4: Каркарыч.
1: Каркарыч, сейчас надо подумать. Ну, конечно. Конечно, это Каркарыч. Он постоянно все это рассказывает молодежи там. Ну и два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры достается вам. Поздравляем, можете ваши послания передать, эмоции, все, что желаете.
4: Передаю привет, конечно же, вам. И всем, кто меня узнал.
1: Спасибо большое. Трубочку сейчас не кладите, я вам за эфиром расскажу, как забрать у нас правильный, хотел сказать правильный ответ, нет, билеты. Ну и уже кто-то вон еще звонит, смотрю, все рассчитывали, что и третий слушатель у нас не угадает. Так, в общем, на правах рекламы, друзья, хотите погрузиться в мир смешариков, тогда вам нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радио Хит, смотри радио, дозванивайся, выигрывай билет и не упусти возможность отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, и не забывай, что категория 6+.
0: Сквозь вселенные.
5: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнивши

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Хватит мерзнуть этой зимой! Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло! «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом! Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В Орске плюс 19, днем до плюс 26. В Ясном плюс 17, днем до 25. Возможен дождь. В Кувандаке-Медногорске плюс 14, днем до 24. В Оренбурге же плюс 18, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Житель Орска обратился в Советский районный суд с иском к управляющей компании. Он требует компенсировать ущерб, который возник из-за протечки кровли. По словам истца, жилье пострадало.

0: в закрытом помещении класса может вызвать у педагога головную боль или головокружение. Кроме того, аллергия может проявиться насморком, слезоточением, чиханием или кашлем. 1 сентября в России увеличится допустимый объем сверхурочной работы для сотрудников со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. При этом изменения не затронут работников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда, а также ряд категорий государственных и муниципальных служащих, которые работают по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Для них годовой предел останется на уровне 120 часов. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: 9 часов 5 минут. Бодрейшее утро связал нас с вами. Кто-то на работе, кто-то только туда мчится, кто-то пьет кофе, кто-то я. Да, уже, соответственно, забалтываем бурже третий час этим утречком, чтобы вам было не скучно, было с кем поговорить, и при этом музыки наваливаем вместе. Альберт Брайт, например, с треком Wild. Услышим Басту, Максима, не Максим, Максим, конечно, по привычке, знаете, начинаешь имя вертеть. В общем, наше лето, они напомнят про него, ну и мы ловим последние денечки такового.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодную одежду для студентов покупай.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование. Следование прямо сейчас 22-49-39. 22-49-39.
7: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске плюс 19, днем до плюс 26, в Ясном плюс 17, днем до 25, возможны осадки, в Кувандаке Медногорске плюс 14, днем до 24, в Оренбурге плюс 18, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку, пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На Оренбурге идет резкое похолодание. К западным границам области подошла фронтальная система северного циклонического вихря. В регионе пройдут кратковременные дожди с грозами, и температурный фон постепенно начнет падать. В пятницу северные потоки накроют Оренбурге холодным воздухом. Он понизит температуру в ночные и дневные часы. Число вакансий на российском рынке труда к концу августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала по поиску работы. Снижение спроса на сотрудников отмечается практически во всех отраслях. Заметнее всего в строительстве, проектировании и недвижимости. В промышленности и производстве на 17%, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите на 15%. Россиянина из Челябинской области, который выиграл 1 000 000 рублей в лотерею, не пришел за выигрышем, начали искать. Уточняется, что лотерейный билет стоимостью 100 рублей был куплен в одном из отделений Почты России. 23 августа состоялся розыгрыш «Мечталиона», по итогам которого обладатель билета стал победителем, но пока не приходил за выигрышем. У него есть 7 месяцев, чтобы забрать деньги. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
5: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
7: Так, никакого искусственного интеллекта.
8: Только живые ведущие.
9: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка Шоу».
0: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
10: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Блиц-заправка.
1: Итак, блиц-заправка для тебя и еще для сотни тысяч людей. А вот кто из вас дозвонится, решим прямо сейчас. 21-103-7. Набирайте в эти секунды. И раз, два, три. Вот, пожалуйста, допустим, вы. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Ирина.
1: Ирина, ну что, Ирина, мы сейчас предложим вам в течение 45 секунд ответить на наши вопросы. Будет вариант ответа. Большая просьба только убрать приемничек немножко, а то слышно вас, дублируется.
2: Секундочка.
1: Угу. Да, спасибо огромное. Можно еще, если не трудно. А то мы себя слышим, прям я сейчас с ума сойду. Ну вот. Ну что ж, 45 секунд для вас. Пробуем вместе. 3, 2, 1. Итак, рычаг с ножным приводом в автомобиле – это педаль или ручник?
2: Педаль.
1: Ага. Как называется жесткая деталь автомобиля, обеспечивающая мягкую езду? Рессора или колодка?
2: Первая.
1: Хорошо. Как называется конструкционно предусмотренное отклонение колес от вертикальности? Мост или развал?
2: Второе.
1: Так, хорошо. Какой прибор предназначен для измерения частоты вращения вала двигателя? Это спидометр или тахометр?
2: Первое.
1: Так, и назовите одним словом деталь автомобильного двигателя и медведя, не впадающего в спячку. Это ж валун или шатун?
2: Ой, пусть второе.
1: Ну и я вас поздравляю, целых 16 литров. Вот так вот, забирайте вы.
2: Я думала, я все неправильно ответила.
1: Нет, вы ошиблись только вот с тахометром, на самом деле, там спидометр сказали. Вот, а так 16 литров, хороший результат, по машинам пробежались. Можете ваш привет передать?
2: Ой, классно, я прям очень рада, всем большой привет, кто меня узнал. И я для себя сегодня много чего узнала. Прям очень рада я.
1: Спасибо большое, мы этому тоже рады. Сейчас трубочку не кладите, за эфиром расскажу, как забрать ваши литры. А мы вам напоминаем, что по будням можете также забрать бензин и еще и чего-то нового узнать об автомобилях.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Орск плюс 22 градуса днем до 26, в Ясном плюс 20 днем до 25, в Ковандаке, Медногорске также плюс 19 днем до 24, в Оренбурге плюс 20 днем до 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургском районе произошел трагический случай на воде. В районе села Неженка спасатели аварийно-спасательной службы Оренбургской области извлекли из реки Урал тело мужчины 1992 года рождения. Обстоятельства его гибели уточняются. В аэропорту Оренбурга сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпании. В терминале доступны комната матери и ребенка, кулеры с питьевой водой. Круглосуточно работает медпункт и есть бесплатный Wi-Fi. Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Wildberries оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже в пятый раз. Второе место занял президент компании Intec Management Елена Батурина. Третье – генеральный директор БФА Development Людмила Коган. Далее информация о курсе валют.

0: Да, просыпаемся, страна, и давайте двигаться в том направлении, которое нам этот день задаст. У каждого свои делишки там, в общем, давайте им заниматься. Ну, а с нас сообщение, музыка и хорошее настроение на Смотри Радио. Слушаем мы Максим, также у нас послушаем Неверу и календарь приоткроем для вас.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Четверг, 27 августа. День российского кино сегодня отмечается 107 раз. Поздравляйте тех, кто любит, тех, кто, может быть, профессионально занимается и так далее. День первого поцелуя. Ну, тут, знаете, можно и поностальгировать, ну, или повторить. Всемирный день озер. Есть повод выбраться. Далее день пролетающих облаков. Смотрите там на форму. Их вдруг что интересное всплывет. День ленточек и бубенчиков. Международный день бокса также сегодня. Давайте вас отметим. Международный день Каберне Совиньон. День каменщик сегодня, с праздником. Вот еще чем заняться. Всемирный день игры камень, ножницы, бумага. Любимая игра миллионов. Далее у нас день пирожных, макарони. Международный день лотереи сегодня. День мемов. Вот то, что нас радует каждый день. Еще у нас из границ к нам пришел, например, день просто так. Ну, можете сегодня некоторые вещи не объяснять. А вот так захотелось, дескать. Впереди музыка. Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Информация же была предоставлена сайтом kalent.ru.

Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд.

0: Чистящее средство для кухни Пемолюкс 480 граммов 79,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Минутка астрологии на Смотри Радио. Давайте слушать вместе, что преподнесут нам мир звезд.
2: Овен.
1: Сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
2: Телец.
1: Этот день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы.
2: Близнецы.
1: Будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
2: Рак.
1: Будьте внимательны. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая.
2: Лев.
1: Всевозможные партнерские. Сегодня вам лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно.
2: Дева.
1: А вот девам сегодня всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема.
2: Весы.
1: Вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. В избежание этой ситуации постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры.
2: Скорпион.
1: То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой.
2: Стрелец.
1: Сегодня вам не стоит подвергать себя перегрузкам, как физическим, так и эмоционально.
2: Козерог.
1: Сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с Эмиреком, считайте, день удался.
2: Водолей.
1: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете?
2: Рыбы.
1: Сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немысленные ожидания. Информация от ignio.com, а также она продублирована в наших социальных сетях, групп ВКонтакте, Телеграм-канале, Смотри Радио, слушаем Кравца и Геопику.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
2: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Итак, сегодня в данной рубрике у нас Антуан Клароман. В общем, человек, который в 2000-х годах записал культовый клубный хит, ну, один из лучших эпохи клубного ренессанса.

0: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
8: Вот это «Подушка Шоу».
5: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
9: Искусственный интеллект.
10: Ага.
9: Сейчас.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В поселке имени Куйбышева Оренбурга двое местных жителей наладили подпольное производство пивных напитков. В 2025 году они с помощью специального оборудования и ингредиентов сварили 238 кег, объем, который измеряется сотнями литров. Общая стоимость партии превысила 450 тысяч рублей. Часть продукции мужчины успели продать, остальную изъяли сотрудники полиции. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых и третьих лиц на сумму свыше 14 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушениями прав жителей села Нижняя Павловка. Обращение граждан о некачественном жилье, предоставленном по программе переселения из аварийных домов, поступило через информационный центр. Новостройка 2016 года на улице Центральной, куда были переселены жители, по их словам, возведена с грубыми нарушениями. Расположена в зоне линии электропередачи, а конструкции из некачественных материалов уже разрушаются. При этом альтернативное жилье гражданам не предлагается. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные внесут в медицинскую карту пациента. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек.

0: Мичико от диджея Годжа в эфире Радио Хит Смотри Радио. И, в общем, с лайтового хита начали, чтобы плавненько в новый час перейти от новостей к общению, к розыгрышам очередных билетов, к хитам на все времена. Все это в этом часе для того, чтобы тебе было хорошо, будь с нами и удачного тебе четверга.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333 100 или приезжай.

0: Закатлани в Газовик. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: И тот самый розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры отдыха имени Поленичка 21137. Набираем мы в течение 45 секунд, надо назвать всего лишь 10 слов на заданную мной тему. Все просто, и будете, что делать, провожать лето в парке, получается. И радовать там себя, близких, там, карусельками, еще чем-то. В общем, два билета для вас. Пока давайте дозванивайтесь вы 21137, я зачитаю на правах рекламы. У нас отличная новость для всех любителей семейного отдыха. У нас парк развлечений продолжает свою работу. Самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить. Гостей ждет много интересного. Интересного режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением, категория 0+. Ждем звоночек. Кому два билета, друзья? Вам, не вам, 21137, код города 3537. А то сейчас у меня в студии тут Даша Иванова и программный директор. Сейчас они будут звонить и выигрывать два билета. Вот. А то, а почему бы 4 билета совокупно? Пожалуйста, 4 даем. О, говорит, давай 4 билета разыгрываем. 4 билета сейчас разыгрываем. Повышаем ставки. 4 билета в Центральный парк культуры отдыха имени Пелена. Ха-ха, звонок. О, какие вы жадные, давайте так. Ну-ка, доброе утро.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, это вы? Тут 2 мало, 4 нормально, да, уже? Билеты.
1: Да-да-да.
0: Ну, давайте, хорошо. Итак, я вам сейчас в течение 45 секунд даю тему. И тема эта — цветы. Надо 10 видов цветов назвать. И билеты ваши. Целых 4 штуки. Удвоенный кэшбэк сейчас получается. 3, 2, 1. Поехали.
1: Астра, гладиолусы, пионы, мимоза, гвоздика, роза, астральмерия, пионы, ромашки.
0: Так.
1: Так.
0: Еще 2.
1: Одуванчик.
0: Ага. Ладно, пускай это будет не сорняк, а цветок, так.
1: Ирис.
0: Ага. Ну и все получается. Получается, 2 билета умножаются на 2. Итого 4 достаются вам. Ура, мы вас поздравляем, да.
1: Спасибо.
0: Да, вы сейчас можете передавать все, что вы хотите в эфире. Ну и поздравляться.
1: Передаю привет всем своим коллегам Плавиной, всем своим близким, сыночку, ну и всем хорошего настроения. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам. Трубочку не кладите, за эфиром сейчас расскажу, где забрать эти 4 билета. Покажем. Давайте к музыке.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» легендарный Эйкон и трек под названием «Right Now», друзья. 2000-е года, ну и первый сингл с третьего студийного альбома.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30. И в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом! Ждем вас всех в Канзасе на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
3: Эгегей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Вот под трек «Бразил» очередной тут бразилец появляется в эфире.
1: Бразилец?
0: Да. Да. На каком языке говорят в Бразилии?
1: Португальский, наверное.
0: Молодец.
1: Ладно. Ну, правильно?
0: Да.
1: Итак, я не самое слабое звено.
0: Но прощайте. Я прощаюсь. Я получается, да. Я, получается, слабое звено. Передаю бразды правления
1: сильному звену.
0: Сильному звену.
1: Ну, не по работе.
0: Да, да. Слабейший. Человек, не знающий побед.
1: Ох, вот. Вспомним.
0: Печально известный.
1: Так и напишут.
0: Да, ладно.
1: Удачи. Увековечим.
0: Да, хорошо.
1: Ладно, давай, пока.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске готовится не только отремонтировать улицу Ленинского комсомола, но и отдельно заняться безопасностью движения на ней. На эти работы ищут подрядчик. Начальная цена контракта составляет свыше 2 миллионов рублей. Речь идет об отдельной закупке, которая дополняет большой ремонт Ленинского комсомола стоимостью более 81 миллиона. Таким образом, на две закупки приходится уже порядка 83 миллионов рублей. Ленинский районный суд Оренбурга принял решение арестовать заместителя начальника регионального управления МВД Александра Путинцева, которого подозревают в получении крупной взятки – 1 миллиона рублей. 24 августа Путинцев был задержан в Оренбурге, а 26-го доставлен в суд для избрания меры пресечения. Суд постановил заключить его под стражу до 24 октября. Число погибших при наводнении в Непале возросло до 175 человек. Без вести пропали 476 иностранцев. Об этом сообщило индийское агентство АНИ со ссылкой на источники в посольстве Непала. Ранее сообщалось о 162 погибших. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что эти цифры могут проверяться, так как поисково-спасательные работы еще продолжаются. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхатэ-Каши накануне утром, вызвав серьезные разрушения в округе Рас. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, мы начинаем наш эфир. Для чего и зачем? Для вашего настроения будем его поднимать в этот четверг. Проведем день бодро, кайфово. До вечера с вами Женя Куликов. Ну что, заводим музыкальную машину.
2: Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 40.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Да, друзья, это Киногуд на Смотри Радио. Здравствуй, Виталь.
2: Привет, Женя, привет всем, друзья.
1: Новинки.
2: Сегодня мы новинки обсуждаем широкого проката.
1: Ура.
2: Который можно уже посмотреть в кинотеатрах на этой неделе. Выбор на самом деле тоже
1: большой.
2: Достаточно, ну, не сказать, чтоб сильно большой, но во всяком случае есть из чего выбрать. Ну, не знаю, наверное, начнем в первую очередь с народного любимца Джейсона Стейтема.
1: О!
2: Он снова возвращается на экраны в амплуа благородного мстителя. Ну вот, правда, на этот раз профессиональная принадлежность осталась за пределами названия. То есть, если раньше
1: был механик,
2: шпион,
1: там,
2: механик, да? Пчеловод, мастер, по идее, там, мне все кажется, же должно было быть
1: муж
2: вверх по социальной лестнице все выше и выше. Но на самом деле нет. Это фильм называется «Мятеж», то есть здесь без указания какой-либо профессии, но так или иначе,
1: Ник.
2: Профессию
1: Мятежник.
2: Да, он снова сменил, он теперь телохранитель.
1: Да, вы что?
2: Телохранитель, владельца крупной судоходной компании, да, еще перевозчик был. И, конечно, по сюжету нанимателя, когда убивают, героя Стейтема, во-первых, несправедливо обвиняют в этом преступлении, ну и он берется за собственное расследование для того, чтобы выйти на заказчиков этого убийства. И на одном из судов, ну, поскольку, да, был телохранителем владельца судоходной компании, на одном из судов он натыкается на заложников и, конечно, решает встать на их защиту. Ну, понятно, что абсолютно лобовой боевик. Просто здесь уже немножко хочется как в каких-то деталях немножко поковыряться. Ну, вот, например, фильм вышел еще в 2025-м и только теперь добрался до кинотеатров. Он пропустил вперед как раз «Мастера» и «Убежище». По-моему, да, «Убежище» пропустил. Значит, оригинальное...
1: Всех пропустил. «Человек-паука», а потом «Колобка», все.
2: Оригинальное название ленты — «Мьютени». «Мьютени» звучит по-английски, но дело в том, что когда вы, так скажем, вот первый взгляд бросаете на это слово в английской вариации, оно его очень легко спутать со словом «мутный». И, конечно, это сразу, естественно, когда стало известно о прокате, ну и, в принципе, вообще об этом фильме, конечно, Стейтем в своих социальных сетях об этом рассказывал. И когда вот это слово всплыло, то там был очередной всплеск новых комментариев у него в соцсетях, конечно,
1: ну, как всегда,
2: наших соотечественников, да, которые хлестко, но, на мой взгляд, все равно по-доброму шутят над его образом, над его мыслями.
1: Главное, что он это поддерживает,
2: и так,
1: да,
2: далее. Он, по-моему, да, вполне так это, к этому настроен, по-моему, благожелательно. Ну и, соответственно, зрители, кстати, по-прежнему благосклонны к Стейтему, несмотря на неуклонное снижение качества его фильмов. Это факт, к сожалению, потому что вот последнее было «Убежище». Но это было вообще что-то страшное.
1: Ну, не смотрел.
2: Как-то мне...
1: Я думал, он уже не снимается.
2: Да что? У него как минимум по картине в год каждый.
1: Не меняется, да?
2: То есть, да, там это такой бесконечный длинный сериал. Такой, знаешь, как такое впечатление, что ты смотришь, да?
1: Он же по-настоящему дерется, что ну, умеет.
2: Старается, наверное. Но все-таки
1: большинство,
2: да, так сказать, это трюков выполняют каскадеры. Кстати, он к этому достаточно серьезно относится, потому что он получал травмы на съемках, да, и, в общем-то, над этим, кстати, шутить он вообще не склонен. И, значит, по поводу зрителей. Зрители, в общем-то, высоко достаточно оценили фильм, критики, конечно, не очень. У них встреча была такая достаточно прохладная. Так что, ну, вот, можно будет увидеть это в кинотеатрах.
1: Пришли так на расслабоне.
2: Дальше у нас новое прочтение классической подростковой драмы Ролана Быкова «Чучело». Она выходила, да, в 1983 году, если помните.
1: Помню,
2: там про провинциальный город рассказывается, про девочку.
1: Дочь-то.
2: Дедушка у нее, кстати, играл Юрий Никулин. Она переезжает в другой город, естественно, идет в чужую школу, и там случается такая вещь. Ей понравился молодой человек, да, одноклассник, но он, вот я, к сожалению, сейчас не вспомню, но что-то сделал такое нехорошее, ну, по мнению одноклассников, а она взяла вину на себя, то есть, ну, себя подставила вместо него, и, соответственно, ее начали буквально травить в этой школе. Ну, я думаю, так, сюжет, просто я напомнил сюжет старого фильма, но он, во всяком случае, по-моему, никак-то, ну, вот сама завязка сюжета, она никак не изменилась уже в новом прочтении, в новом варианте вот этой картины.
1: сняли.
2: Тут, в принципе, да. Это все-таки ремейк, да, по большому счету, потому что там уже с ориентацией на более современные реалии все это происходит, да. Вот, так скажем, это все перерастает уже больше в кибербуллинг такой. Не в лобовой такой, да, а вот именно в кибер. То есть одна из фишек этого фильма, вот она такая.
1: А лобовой сейчас никто не может. А все через закрытыми страницами.
2: Вообще страшно, что тема, понимаешь, 80, где 83-й год и где 2026-й, а тема, к сожалению, она по-прежнему актуальна. Да.
1: О, времена, да.
2: Вот, и если вы поклонник ужастиков, то есть на этой неделе в широком прокате кинофильм «Крипипаста. Синий малыш».
1: Я смотрел трейлер.
2: Я тоже смотрел.
1: Там надо раз, два, что-то малыш появляется.
2: Тут, слушай, единственное, ну, я не думаю, что там нечто прям уж совсем такое гениальное сняли, но, видимо,
1: во всяком случае... наверное.
2: Во всяком случае, наверное, что-то страшное. Просто само слово «крипипаста», оно вот в последнее время мелькает все чаще и чаще в киносреде, но это не просто так, потому что многие видеоблогеры ушли из социальных сетей и буквально переселились на большие экраны, то есть одни из ярких примеров — это «Закулисье реальности» и «Выход 8», например, два фильма, снятые по интернет-страшилкам, играм и так далее. То есть, и вот этот «Синий малыш», «Крипипаста», это, в принципе, тоже по какой-то сетевой сетевой игре.
1: «Желтые шторы», помните?
2: Да, ее сняли, то есть такая городская легенда, которая переформатировалась в цифру, соответственно, в интернете, там, да, вот это все. И по ней, вот по этой страшилке, вот сняли очередную картину. То есть нас, в принципе, в ближайшем будущем в фильмах ужасов ожидает появление вот этих интернет-героев, да, ну, героев вряд ли, можно сказать, интернет-персонажей, да, которые пугают людей. То есть это на очереди, кстати, уже вполне серьезно стоит сиреноголовый. Я не знаю, кто это такой.
1: Не знаю.
2: Просто слышал об этом.
1: Просто вместо головы сирены.
2: Даже, да.
1: Внимание.
2: Да, ну, так и выглядит. Вот. И Хаги-Ваги, например, еще. Ну, я думаю, вам знакомы. Персонаж, его вроде бы как,
1: да, каждый день с ним встречаюсь.
2: Его, по слухам, хотят тоже оживить, так сказать.
1: Ну, это интересно. Он так-то страшный, а дети с ума сходят. Да.
2: Так что, ну, вот в последнее время таких ужастиков становится все больше и больше. Вот насчет качества я, конечно, не знаю. Оценки достаточно среднего фильма, и это я вам так по секрету скажу.
1: А я жду про маму какую-то. Идеальную маму, что ли, как-то тоже ужастик. Там, ну, из «Оно», возможно, эта женщина вот это снимается.
2: Я сейчас так сразу не вспомню.
1: Ну ладно.
2: Ну, в общем, вот такие новинки, друзья. Не забывайте, что все фильмы категории 18+.
1: Спасибо, Виталь. Спасибо. Посмотрим обязательно.
2: Да.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса 324-824.
3: О, Афина. Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск, в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан со знанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: друзья, на улице отличная погода, а в душе и тепло, и приятно. Но приятнее будет, когда вы передадите приветы, весточки своим близким. Поэтому, вот, и знаете, вот она сумасшедшая, что она не передала привет. А вот вы давайте меняйтесь. Оренбург, всем привет, написал Александр. Марсель написал: привет, любимый радиохит. Хочу передать привет родителям и пожелать удачно выкопать картошку. А вы почему, Марсель, не помогаете? Ну-ка, быстрее лопату в руки и под наши хиты копаем картошку.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Австралия, 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Житель Орска обратился в Советский районный суд с иском к управляющей компании. Он требует компенсировать ущерб, который возник из-за протечки кровли. По словам истца, жилье пострадало дважды. Сначала талые воды с крыши просочились в квартиру, а затем ситуацию усугубили сильные дожди. Факт повреждений официально подтвержден. Акт о выявленных дефектах составила сама управляющая компания. Сумма материального ущерба по заключению независимого эксперта составила 111 800 рублей. Помимо этой суммы, истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, покрыть расходы на услуги эксперта и представителя, затраты на оформление доверенности, а также начислить штраф 50% от итоговой присужденной суммы. Учителям не стоит дарить георгины, лилии и ромашки из-за высокого риска развития аллергических реакций. Об этом пишет news.ru со ссылкой на экспертов. Проблема заключается не только в пыльце растений, но и в сильном аромате, который в закрытом помещении класса может вызвать у педагога головную боль или головокружение. Кроме того, аллергия может проявиться насморком, слезотечением, чиханием или кашлем. 1 сентября 2026 года в России увеличится допустимый объем сверхурочной работы для сотрудников со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. При этом изменения не затронут работников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда, а также ряд категорий государственных и муниципальных служащих, которые работают по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Для них годовой предел останется на уровне 120 часов. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Банан не только вкусный, но и очень полезный. В его способности входит нормализация давления, которое делает организм человека более выносливым, да. А хорошее настроение вы можете здесь получить на Смотри Радио, друзья. В новый час летаем. Женя Куликов здесь.
0: Смотри. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. «Гольфы детские» белые от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси-лидер». 45 99 99. Проще позвонить.

0: позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: чувствую.
1: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
2: Ну что, друзья, автоэксперт Илья Дорогов, Костя Макаров. Здравствуйте, ребят.
3: Здравствуйте. Ну что, Евгений, давно вас не видели, не слышали. Отдохнули, небось, да? Три дня вас не было.
4: Не отдохнули.
3: Вот вы пришли. Рады.
5: Здравствуйте всем. Здравствуйте. Да, друзья, всем день добрый. Так, начнем новости с того, что британские исследователи выяснили, как водители относятся к ассистентам помощи водителю.
3: Опа.
5: Да. И оказывается, что многие автомобилисты намеренно игнорируют или не знают, как ими пользоваться.
3: А вот а про какие именно системы
5: так вот,
3: мы говорим?
5: Сообщается, что более четверти это респондентов никогда не включают адаптивный круиз-контроль, а более 20% не пользуются системами автоматического экстренного торможения. Да, почти 18% водителей не используют функцию удержания в полосе, ссылаясь на излишнее вмешательство электроники в процесс вождения, заявляя, что от умных машин больше вреда, чем пользы.
3: Но это нормально, это бывает такое. Опять же, давайте будем логичными, что не все системы нужны в повседневной жизни, но вот, например, двигаясь по трассе, адаптивный круиз и удержание в полосе как дополнительный помощник, когда ты вот, ну, у тебя монотонно по факту проходит езда, это очень прикольно.
5: Я согласен с тобой, что эти функции прикольны, но, опять же, нужно понимать, в каком ценовом сегменте вы купили автомобиль. Вот расскажу на своем личном опыте. То есть, образно говоря, когда я ездил на китайской машине там за 2 с копейкой миллиона рублей,
3: в
5: которой есть эта функция, она работала действительно абсолютно некорректно. И моментами мне просто хотелось вцепиться в руль.
3: Мы вместе ездили, как раз тестировали автомобили, это была жуть.
5: Настолько некорректно работало, и как бы больше было вопросов, чем ответов на самом деле.
3: Но, опять же, давай вспомним еще до 22 года, когда мы с тобой тестировали Kia Ceed, и там появилось как раз удержание в полосе. Вот там она вела максимально корректно в плане того, что...
6: Опять ценовой сегмент.
3: Ценовой сегмент, кстати, такой же,
6: да?
3: А он такой же.
5: На тот момент это до полутора миллионов
3: рублей. Давай так, это сравнительно сейчас, это плюс-минус один и тот же ценовой сегмент. Там она работала более-менее корректно в плане того, что ты едешь, и когда вот только машина начинает выходить из полосы, она тогда начинает подрулить, но не на постоянной основе. То есть она именно тебя...
5: Не резко. То есть создавалось ощущение, что машина просто из рук у тебя выбивает руль, и вот как хочет,
3: так ехать. Это на китайце. А вот в Kia было так, что она начинает выезжать, и она возвращает тебя в полосу. То есть именно вот именно на трассе, когда ты, например, можешь там замылиться глаз, не дай бог, да, или у тебя есть какая-то усталость, да, и автомобиль тебя просто аккуратно возвращает обратно в полосу.
5: Это удобно, да.
3: Это было удобно. То есть он именно корректировал.
6: Да. А он как определяет? А вот как, там датчики по этим?
3: У него впереди стоит лидар. И датчики. И он
5: видит разметку.
3: А
6: если разметки нет, как у нас?
5: Тогда он не работает.
3: Тогда он тебе сигнализирует то, что работать я не буду, я не могу тебя координировать.
5: Соответственно, когда мы, соответственно, ездили на автомобиле, который стоил более 4 миллионов рублей, вот там все было как бы, в общем-то, прекрасно. Все аккуратно подруливалось.
6: Там еще и кофеечек себе вот так.
3: Нет, там массаж.
5: Там массаж был, да. Так вот, идем далее, смотрите.
3: Давай мы сейчас рекламу будем делать.
5: Идем далее. Не менее трети владельцев автомобилей с проекционными дисплеями не активируют эту функцию.
3: Очень удобная функция.
5: А 7% даже не знают, как это сделать.
3: Ребят, если у вас есть проекция, я очень хочу проекцию.
5: Я очень вам завидую.
3: Когда у тебя на стекло выводится информация. Очень удобно.
6: У меня на Nissan не было такого. У меня вообще не было.
5: Вот, кстати, еще один момент. Смотрите, возможность смены режимов движения также не пользуется популярностью. И только 27% водителей регулярно ее используют. Ну, видимо, потому что они используют просто автомобиль в городе и никуда не выезжают вообще.
6: Я
5: имею в виду, не съезжая с нормальных дорог.
3: Оффроуд режима есть спорт режимы, например. Ну, ими тоже можно пользоваться иногда.
6: Сейчас некоторые сидят, да это станьте своим спорт режимом, да?
3: Но так это вот реально некоторые староверы есть.
6: А зачем такая машина, если не пользоваться всеми фишками?
5: Ребят, а как вы думаете, какой самой востребованной функцией в автомобиле
6: тормоз
5: у нас остается?
3: Имеется в виду как помощник?
5: Ну,
3: или вообще в целом?
5: В целом. Ну, наверное, не помощник.
3: Авторучник.
5: Нет, на самом деле заявляется, что это Bluetooth. Регулярно этой функцией пользуется почти 70% участников исследования.
3: Она нативная, ты просто заходишь в машину, она подключается.
5: Да.
3: На самом деле, друзья, если вы покупаете достаточно навороченные автомобили с какими-то функциями, лучше займитесь, ну, поймите, как они работают, и используйте их на постоянной основе.
6: Упрощайте жизнь, да?
3: И делайте момент обычной поездки там от дома до работы немножечко другим. Пусть у вас будет свежий экспириенс от владения, да. И это на самом деле очень прикольно, потому что все функции, которые перечислил Костя, на самом деле, удобные. Используя их в конкретных ситуациях, они могут вот именно действительно помогать. Ну, Bluetooth особенно.
5: Точно.
3: Вот. Ну, а если и Bluetooth у вас не работает, всегда будет работать частота 103.7, и всегда будет для вас работать радио Хит и Смотри Радио, поэтому оставайтесь с нами и делайте громче.
1: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на радио Хит.

0: Реклама. Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежности. Тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-нам-жо! Рим! Желе-нам-жо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25

Ну что, друзья, вот здесь, знаете, вот у меня начальник стоит и говорит: ты 15 лет! 15 лет на радио! Ужас, какое старое. Да? Ну ладно, друзья, вот, в общем, смотрите, что хочу вам сказать. Хорошего дня всем пожелать, конечно. Если кто-то сейчас обедает, приятного аппетита и приветы ваши обязательно всем рассказать. Оренбургу привет отправляет Александр. Говорит: передайте, пожалуйста, привет Анастасии, моей сестренке. Она сейчас у бабушки в Оренбурге. В общем, улетел в Оренбург, привет. Ну а вы, друзья, давайте про банк. Вот, кстати, у нас часто заказывают песню «Банк», «Зиверт» и там еще дяденька какой-то. Давайте ее и поставим. Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрываете отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Эге-ге-ге-ге!

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: на Урале 14 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед.
0: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 1 сентября в Урске на маршруты выйдут обновленные трамваи. Всего подготовлено 7 трамваев, которые прибыли из Краснопресненского депо Москвы. Вагоны 2012-2013 годов выпуска прошли полное техобслуживание в МУП Орск Гортранс. Срок их службы 30 лет. Каждый вагон вмещает до 187 человек. Более 40% его площади низкопольная. Это делает поездки удобными для пожилых людей, родителей с колясками и пассажиров с ограниченными возможностями. Обновление парка пассажирского транспорта в муниципалитетах является одним из приоритетов регионального правительства. Для этого в Оренбурге используются различные инструменты. А в 2022-2025 годах в регион закуплено более 460 единиц нового общественного транспорта. В Оренбурге участники специальной военной операции и члены их семей получают комплексную поддержку в учреждениях социального обслуживания. Особое внимание уделяется демобилизованным, утратившим способность к самообслуживанию. В приоритетном порядке им предоставляется пакет услуг в рамках системы долговременного ухода, услуги помощника на дому, прокат средств реабилитации и обучение родственников. Сейчас такую помощь получают 25 человек в 12 комплексных центрах соцобслуживания. Важным направлением также является самореализация ветеранов в мирной жизни. Для этого в регионе активно развивается кадровая программа «Герои Оренбуржья», которая помогает участникам специальной военной операции раскрыть свой управленческий потенциал. Россиянина из Челябинской области, который выиграл 1 000 000 рублей в лотерею, начали искать. Уточняется, что лотерейный билет стоимостью 100 рублей был куплен в одном из отделений Почты России. 23 августа состоялся розыгрыш «Мечтариона», по итогам которого обладатель билета стал победителем, но пока не приходил за выигрышем. У него есть 7 месяцев, чтобы забрать деньги. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: А вот знаете, ученые доказали, что люди тратят 2 недели вообще жизни в своей, взять в ожидании там зеленого сигнала светофора. Я не знаю, как они это считали, но знаю точно, что ждать лучше под Радиохит, друзья. Хоть какая-то польза. Новый час стартует. Женя Куликов здесь. Привет.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Хватит мерзнуть этой зимой! Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло! «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом! Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Джонни и Федука, они поют про лето. К сожалению, да, скоро оно закончится. Поэтому давайте наверстываем упущенное. Что вы не успели сделать за это лето, сделайте в эти 4 дня. Итак, друзья, новости из категории Чика, Вика, это вот эта Вероника. Девушке не нравится, что в разговорах ее бойфренд все время упоминает другую женщину. Представляете, героиня этой истории уже на 2 года встречается с мужчиной, но теперь ее начала сильно раздражать одна особенность его поведения. О чем бы она вот ни говорила а с любимым, он немедленно переводит разговор на свою сестру. И хотя речь идет о родственнице, бедная девушка то и дело чувствует, что в отношениях как будто вникла, знаете, другая женщина. Ну, вам, девчонки, желаю мне такой ситуации не оказаться, пусть все будет хорошо. Ну, а мы продолжаем достойно проводить время вместе под хорошие треки.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Купить все, что нужно, совсем несложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорга» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров – 189,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
5: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
6: Сэд всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь разные море, и доступно все для нас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.

0: знаете, что елка знает, как сделать нашу жизнь ярче и веселее. Вот, в общем, проще. Может быть, действительно, стоит проще ко всему относиться, друзья. Если кто-то вас обидел, да и все равно, проще. Улыбнитесь и включите «Смотри радио» здесь. Поднимут вам точно настроение на 150%. Ну и вот они, приветы прилетели. Значит, Михаил написал: «Здрасте, радиохит, поставьте, пожалуйста, песенку». Это Гаязов Бразер что-нибудь. Ну, это она будет в этом часе, друзья. Также привет передают Анастасия. Анастасия пишет: «Моему сыночку скоро в школу, в первый класс. Вот, пошли собирать и слушаем вас». Это хорошо. Под нас вообще все можно делать, да? Даже то самое. Собирать детей в школу.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
6: Вот это «Подушка Шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект.
8: Ага, сейчас.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса, вечером будет плюс 21. В Оренбурге в эту минуту плюс 22, вечером плюс 21. В Ясном, Кундыке, Медногорске плюс 24 сейчас, вечером будет плюс 21. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
10: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургском районе произошел трагический случай на воде. В районе села Неженка спасатели аварийно-спасательной службы Оренбургской области извлекли из реки Урала тело мужчины 1992 года рождения. Обстоятельства гибели устанавливаются. В аэропорту Оренбурга ограничение на прием и выпуск самолетов отменен. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпании. В терминале доступны комната матери и ребенка, кулер с питьевой водой, круглосуточно работает медпункт, есть бесплатный Wi-Fi. Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Форбса. Состояние основателя Валберес оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Форбс уже в пятый раз. Второе место заняла президент компании Intec Management Елена Батурина. Третье – генеральный директор БФА Девелопмент Людмила Кока. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 27 августа на календаре. Четверг. Итак, какие праздники сегодня можно отметить? Сегодня отмечаем день первого поцелуя. 97 лет назад был. Не у меня, а вообще празднику 97 лет. День российского кино сегодня с праздником. Праздник пролетающих облаков, белогривых вот этих лошадей. Всемирный день озер, а также день каменщика, день ленточек и бубенчиков. Угу. А также сегодня день бокса, международный день бокса. Вот это хук справа. Тук-тук-тук. Когда-то я занимался чуть-чуть боксом. Всемирный день игры камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. В общем, вот как-то. Международный день лотереи, друзья. А что же было?

0: было в истории, сейчас посмотрим. В 1911 году, 27 августа, основан футбольный клуб ЦСКА. Вот как-то так, друзья, это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе с нами. Смотри радио. Ну а всю подробную информацию посмотрите на kalen.ru.
1: Реклама.

0: подарочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Ave и трек Meet Me in the Dark.
2: Третье место.
1: На второй строчке был Divyak и Slow Down.
2: Второе место.
1: А лидерами Hit Music Chart были Hugel, LMAO Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
6: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
7: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
8: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей. И выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
9: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Смотри радио, творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: шарики сквозь вселенные.
1: Ну что, мои хорошие, хотите билетики получить, а? Хотите? А? Кто хочет? Ну что ж, друзья, у меня есть два билета, да, два билета на завтра, на 29 число, на закрытый кинопоказ. И, конечно, VR-игра будет там, смешарики сквозь вселенные, будет замечательно. В общем, друзья, что нужно сделать? Нужно дозвониться прямо сейчас до меня, ну и, конечно же, попытать удачу. Я задам вопрос очень легкий. И все. Давайте, звоните 21-103-7, код города 3537. Звоните, друзья. Завтра будет. Послезавтра уже. Что ж такое? Вот у меня уже все на завтра и на завтра. Звоним! Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены и другие миры. С 1 по 28 августа слушаем радиохит. Смотри радио, дозвонимся и выигрываем билет. Не упустите возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+. Итак, звоним, друзья. Кто-то вот у нас дозвонился. Здрасте. Алло. Так. Так, еще раз, ладно. Давайте пока послушаем музыку, друзья. Ну, а потом давайте, звоните. Будем дальше разыгрывать.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что, друзья, дозвонился наконец-то Алексей. Алексей звонил и дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А чем занимаетесь? Рассказывайте.
2: Сейчас дома делаем ремонт, смотрим телевизор, радио Хит слушаем.
1: О, это хорошо. Ну смотрите, вот дозвонились до меня, все-таки хотите, наверное, билетики на закрытый кинопоказ, да?
2: Да-да, хотим, конечно.
1: И презентация VR-игры. Ну, смотрите, вам нужно ответить на мой очень легкий вопрос. Вы вообще смотрели смешарики?
2: Да нет, у меня смотрит ребенок.
1: Ну вот, смотрите, очень легкий вопрос. Какой герой из смешариков чаще других играет роль рассказчика жизненных историй? Он про себя так все рассказывает. Лосяш, Кар-Карыч или Савунья? Вот все о себе рассказывает.
2: Сам Луни, наверное, нет.
1: Вот он прям такой старенький-старенький, такой закалки. Знаете, да. Лосяш или Кар-Карыч, может, нет?
2: Кар-Карыч, наверное, да?
1: Ладно, я сегодня... Добрый, да, Кар-Карыч, правильно. Надо было детей подключить к этому. Ну что ж, я вас поздравляю, выигрываете 2 билетика. Ну и, конечно, давайте привет передавайте всем-всем-всем.
2: Передаю всем, кто меня услышал, кто меня знает, всему Оренбуржью, Орску и Радиохит.
1: Спасибо, спасибо большое. Стараемся для вас. Ну, смотрите, никуда не уходите. Я вам расскажу за кадром, где забрать билет. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну, все. Вот я вас поздравляю. В общем, как так, друзья, наконец-то починил Куликов здесь вот этот телефон. Вот так вот, как раньше, знаете, это было? По телевизору так стукнешь, и все, и работает. А здесь так не работает, здесь нужна ласка.
0: Смешарики сквозь вселенные.
3: Двигайся по этому дню. Вместе с Радиохит.

0: Стоп! А какой год сегодня?
1: Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: о саундтреках жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: Нужна спортивная форма? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 250807.

0: на все времена.
1: Ну, а сейчас действительно летняя песня на всех времен и народов, да? Демо «Солнышко». Помните, солнышко в руках. Я сразу вспоминаю вот эти фотографии, которые вот делали.
2: И смотри, сфотай меня, чтобы я закат держала. Ага.
1: Давайте, слушаем, друзья.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это подушка-шоу.
4: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка-шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект.
9: Ага, сейчас.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса, вечером будет плюс 21, в Оренбурге сейчас 23, вечером 21, в Ясном в данную минуту плюс 24, вечером плюс 20. Кундыке, Медногорске сейчас плюс 25, вечером плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
11: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орск из Москвы прибыли 7 трамваев. Раньше они работали в столице, а теперь станут частью городской транспортной системы. Сейчас вагоны проходят обкатку и технические поездки. Пассажиров они пока не перевозят. Трамваи подготовили к эксплуатации, проверили узлы и механизмы, обновили внешний вид, нанесли герб Орска и надпись «Орск – город трудовой доблести». Полноценно выйти на маршруты трамваи должны в начале сентября. Мировой судья в Оренбурге оштрафовал местного жителя на 5000 рублей за побои. Конфликт произошел на АЗС. Мужчина, простоявший в очереди полтора часа, ударил кулаком через окно автомобиля другого водителя, который пытался заправиться без очереди. В результате у пострадавшего был поврежден нос. Действия ответчика не попадают под уголовную статью. К тому же ранее он не привлекался к административным взысканиям, поэтому суд ограничился штрафом. Стоимость самой дешевой квартиры в Москве оценили в 6 миллионов рублей. За указанную сумму удастся приобрести студию в новостройке с отделкой в деревне Кёкшино в Новой Москве. Ее площадь почти 24 квадрата. Стоимость самых дешевых апартаментов в Старой Москве на первичке составляет примерно 6,5 миллионов рублей. Новому собственнику достанется студия площадью 22 квадратных метра с отделкой неподалеку от станции метро Новокосино. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Радиохит нужен нам как вокалистам. Красивый голос, как на свадьбе слово «горько», «горько». Или как, знаете, вот летом кондиционер, да? А в студии Женя Куликов в новый час вместе со «Смотри радио». Погнали!
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
8: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
9: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
10: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
11: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
12: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык. Ау!
14: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
15: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Красивые, да, такие названия. Она танцует под Шаде, она танцует под кефир. Было бы по-другому. Ладно, друзья, давайте-ка сейчас нашей, так сказать, акции, да. Итак, смотрите, считаете себя самым умным среди друзей, а? Вот это знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 18, до 17 часов «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Самое слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника, стань самым сильным звеном и забери подарки категории 16+. Ну и на правах рекламы партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» и магазин яблочной техники «Яблочный спас», салон цифровой печати «Пиксель». Итак, друзья, завтра, уже завтра, 28 числа, с 13 до 17, «Смотри радио» превратится в арену интеллектуальных баталий. А слабое звено будет, будет классно, будет. Кто самое слабое звено? Как плохо, что не я веду. Ладно, в общем, приходите, слушайте и смотрите.
1: Смотри, смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

Если кто-то включил канал «Смотри радио», не пугайтесь, мы просто снимаем контент. Поэтому, друзья, вот новость. Певица Ханна пожаловалась, что лишилась продукции из-за пожаров на складах. В общем, артистка занимается бизнесом, продавая свою косметику во время вот пожаров. Ну, понятно, да? У нее косметики на 70 миллионов выручки сгорело. Вот так вот. Сейчас Ханна продолжает продавать продукцию, вот, но теперь хранит ее на собственных складах. Вот как-то так. Видите, вот видите, что бывает. Вот так вот. Вот такая новость, друзья. Ну, а мы дальше смотрим радио и совсем скоро следите на наших соцсетях. Там будет видео классное. Мы тут с подушкой Дашкой, знаете, как развлекаемся. Ого! Чувствуй глубже. Смотри.

0: «Милый дом» к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в «Милом доме» и выигрывайте.
2: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Эге-ге!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В хирургический стационар городской больницы Орск на Новосибирской 117 поступил 10-месячный ребенок с черепно-мозговой травмой и сопутствующими повреждениями. Он упал с дивана в одном из населенных пунктов Восточного Оренбуржья. Медики оказали малышу экстренную помощь, провели обследование и стабилизировали состояние. Затем перевели в отделение реанимации, а позже направили в областной центр для дальнейшего лечения. В ночь на 27 августа под удар беспилотников попали логистические объекты маркетплейса «Озон» в Оренбурге и Уфе. В пресс-службе компании сообщили, что пострадавших нет, возгорания не возникло. Склад в Оренбурге уже возобновил работу, а вот логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. Территорию необходимо тщательно обследовать. Это уже не первая атака на инфраструктуру маркетплейса. На этой неделе БПЛА атаковали распределительные центры «Озон» в Самарской области, Оренбурге, Адыгее, Махачкале, Невинномысске. По данным Минобороны России, в ночь на 27 августа дежурные средства ПВО сбили 267 украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Ульяновской областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Самой полезной является мелкая жирная рыба. Это селедь, сардины, скумбрия, мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыбы, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь идет о морских обитателях. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов такой вот жаркий, вспотевший, если кому это надо. В общем, друзья, совсем скоро заходите на наши мессенджеры и смотрите новые прикольные видео. Ну а пока, пока музыка, много музыки на Смотри Радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, какие праздники сегодня отмечаем? Сегодня 27 августа 2026 год. Четверг. Сегодня день первого поцелуя. 97 лет ему. Вот это не моему, а вообще. День российского кино. Праздник пролетающих облаков. В общем, Всемирный день озер. День каменщика. День ленточек и бубенчиков. В общем, также, знаете, сегодня какой международный день бокса. Вот. Всемирный день игры камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. День мемов сегодня. Вот это вот, понимаете? Я прошу, ломай меня полностью. Вот. И ясь, и так далее. Можно там перечислять. В общем, вспомните какой-нибудь мем и пришлите мне, почему бы нет. А в 1875 году в этот день открыт химический элемент галлий. Вот так вот. А вот так вот как-то все, друзья. Да на этом все. Все праздники отмечаем вместе со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию заходите на kalend.ru.

Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай в город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио!
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: А что вот вечером надо? Немножко отдохнуть, ну и, конечно, подкрепиться. Поэтому дальше у нас вкусные знания.
1: Вкусные знания.
0: Ну что, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая. Нужно дозвониться в эфир, ответить на простые вопросы, с которыми, как говорят, справится даже школьник, про наш родной край. Отвечаете верно, вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. Итак, до меня кто-то уже названивает, вот дозвонился. Здрасте.
2: Да, здравствуйте, добрый день.
0: Как вас зовут?
2: Елена.
0: Елена, так, смотрите, вы у нас выигрывали?
2: Нет.
0: Ну что, Елена, смотрите, нужно будет ответить на один вопрос. Попыток будет только одна, понимаете?
2: Давайте легкий вопрос.
0: Давайте. Какое название носил диско-клуб, который размещался рядом с ЗАГСом в начале 2000-х годов?
2: Ну, я там была.
0: Апельсин, домино или радуга?
2: Последний вариант, я там была.
0: Вот оно! Ну, я вас поздравляю. Часто были там?
2: Ну, так.
0: Да ладно. Ну, а что, почему бы и нет? Танцевать. Понимаете, надо танцевать. Вот сейчас можно, понимаете, дома включить, смотри, радио и плясать под наши треки. А тогда вот надо было так вот ходить. Ну что ж, я вас поздравляю, выигрываете вкусный бокс. Вот прям рядом там. И будете потом его забирать. Давайте привет передавайте.
2: Ой, большое привет передаю вам, радио. Спасибо, что проводите такие конкурсы.
0: Да не что.
2: Вот. Передаю всем, кто меня узнал. Привет большой. Всем хорошей погоды и, самое главное, мирного неба над головой.
0: Ну что ж, спасибо, Елена. Давайте никуда не уходите. За кадром расскажу, где забрать подарок, хорошо?
2: Да.
0: Ой, вам прям это... Да, ладно. Ну вот как-то так, друзья, давайте дальше летим. Хорошую музыку. Хорошей музыки, знаете, много не бывает. А у нас ее много, это уж точно.
1: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
6: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
7: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
8: Телефон рекламной службы 25.

реально говорит: елка, может, все проще, а? Ну, зачем все усложнять, а? Ну, допустим, я не знаю, ну, не едет машина. Да едьте на трамвае, ну. Ну, не, ну, плохое настроение. Повысьте себе его, да? Ну, вот как-нибудь так, а? Голодный, ну, поешь, ну. В общем, как-то так. Все, не надо усложнять, друзья. Давайте будем вот так позитивно заканчивать этот наш день. Рабочий, я имею в виду. И вот написал Сергей здесь: не переживай так. Я бы тоже не хотел квартиру в Пекшино. Это все, знаете, наши новосницы. Это что-то она там сказанула. И вот это, видимо... слышишь, новосница, это тебе. В общем, Оренбургу привет от Александра. Ну, а дальше давайте хорошей музыки. Будет еще больше. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: закатлами в газовик. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса. Поздним вечером будет плюс 20. А в Оренбурге тоже 23 сейчас. Вечером поздним 21. В Ясном сейчас плюс 22. В Кумдыке-Медногорске тоже плюс 22. Ну а поздним вечером будет плюс 17, плюс 18 градусов. А вот в Чапаевке 23. А вот информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Видите, тетя как орет. Здрасте.
1: Бегу.
2: Здрасте.
0: Мы тебя не ждали вообще, у нас пересмена.
1: В смысле не ждали?
0: Еще рано как бы.
2: А до этого Оксана!
1: Кристин, мне сегодня было невозможно смешно работать вот с 15.00 с Евгением. Но потому что у нас сегодня были, и это тоже, у нас сегодня были просто смешные новости. С ним невозможно, понимаешь, нормально, спокойно, серьезно работать.
2: Это флекшн на каком-то вот.
0: Ребят, нет, девчата, смотрите, самое прикольное.
1: Я читаю, вот прикольно.
0: Она не может читать, а я виноват.
1: Нет.
2: По одному говорим, по вытянутой
1: руке. Вот я сегодня читаю новость, что у нас уже в городе обкатывают трамваи, которые нам прислали...
0: На Комсомольской площади.
1: Которые нам прислали из Москвы, что их уже обкатывают. И в это время у нас вот здесь в студии показывают эти трамваи. И я читаю новость, я вся сосредоточена, а у меня смотри, думаю, что случилось?
0: Смотри,
1: а
0: вот,
1: там
0: видишь,
1: показывают
0: это вот
1: этот
0: весы,
1: трамвай.
0: Вот весы мы такие. Мы лишь бы вот скинуть. Ладно, все.
1: Пока.
2: Давай, пока. Кристина Бурова с вами.
0: Наш психолог.
3: Смотри, на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орские сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Во дворе дома номер 49А по улице Станиславского 25-летний водитель на Рено Меган наехал на 78-летнюю женщину. Женщина получила травмы, ее отвезли в городскую больницу. После осмотра врачи отпустили ее домой, назначив лечение в амбулаторном порядке. Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов рассказал о введении оценок за поведение в школах Оренбуржья. Пока нововведения коснутся только 10 школ региона. Это пилотный проект, он даст возможность отработать технические и методические нюансы нововведения. Оценка за поведение не отражается на итоговых баллах в аттестате и не служит причиной для исключения из учебного заведения. Когда будут устранены все технические недочеты и завершен пилотный этап, будет принято решение о расширении практики на все образовательное. Систему региона. Осень в Москве в этом году начнется с теплых дней. По словам синоптиков, в последние дни лета температура воздуха в столичном регионе начнет постепенно прогреваться. А в начале сентября возможно потепление до плюс 25 градусов и преимущественно без осадков. 1 и 2 сентября воздух может прогреться до плюс 23-25 градусов тепла. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
3: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Вот видите, какие сегодня позитивные, яркие по настроению наши радиоведущие. Очень приятно было знать, что у них много всего нового. Даже не успела о себе много сказать. Кристина Абурова с вами на связи. Будем этим вечером также развлекаться, набираться позитивных новостей и слушать позитивные новости, о которых мне так пытались рассказать буквально пару минут назад. В общем, у нас весело, у нас хорошо. Оставайтесь на связи. Ну и, конечно, делайте громче и развлекайтесь вместе с нами. Тедди Свимс, мистер Новый Тол. Далее, следом вирус, ты меня не ищи.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сейчас.

0: джинсы и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
6: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
7: Так, никакого искусственного интеллекта.
8: Только живые ведущие.
9: Юмор, общение и подарки.
10: Вот это «Подушка Шоу».
11: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
12: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
13: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13.00 до 17.00. Смотри, радио превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнера мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Да, это событие уже завтра, так что мы его непременно ждем, ставим себе таймеры и участвуем. Все для вас, мои родные и дорогие. Продолжим слушать музыку, также для поднятия нашего настроения. Пауза «Магнетик» далее, следом «Кая».

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
5: Хватит мерзнуть этой зимой. Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет, по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. «Канзас» в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в «Канзасе» на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
6: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
7: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника. Покупай.
8: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
9: Телефон рекламной службы 250807.
10: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Работа работает, но я надеюсь, она уже подошла к концу. Ну или как минимум вы от нее еще не сильно устали. А значит, у вас остается время и желание порадовать и себя, и окружающих. Вы это можете сделать в том числе у нас в эфире Радио Хит. Просто напоминаю, у нас есть портал смотри.радио. Есть номер 8922-878-2929, через который вы можете отправить сообщение в Максе или Телеграме. А вот какие сообщения, выбор уже остается за вами. Вы можете поделиться своим днем настроением, задать вопросы или передать приветы и приятные послания родным и близким людям. Поздравить, извиниться, все что угодно можно здесь оставить в эфире. И мы не только расскажем, но и покажем это на нашем канале «Смотри Радио». В общем, действуйте, дорогие друзья, никого не ждите, а музыка будет вас вдохновлять и заряжать хорошей энергией.

0: Реклама.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Цветная бумага, полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Эге-ге-ге-гей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 24, как и завтра днем. Ночью ожидается плюс 13, в Ясном данную минуту плюс 22. Завтра днем также. Ночью температура опустится до плюс 10. В Ковандыке и Медногорске плюс 22 сейчас. Также завтра днем. Ночью стопы термометра опустится до плюс 6. И в Оренбурге сейчас плюс 22, как и завтра днем. А ночью ожидается плюс 14 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.ру. Орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В хирургический стационар городской больницы Орск на Новосибирской 117 поступил 10-месячный ребенок с черепно-мозговой травмой и сопутствующими повреждениями. Он упал с дивана в одном из населенных пунктов Восточного Оренбуржья. Медики оказали малышу экстренную помощь, провели обследование и стабилизировали состояние. Затем перевели в отделение реанимации, а позже направили в областной центр для дальнейшего лечения. В ночь на 27 августа под удар беспилотников попали логистические объекты маркетплейса «Озон» в Оренбурге и Уфе. В пресс-службе компании сообщили, что пострадавших нет, возгорания не возникло. Склад в Оренбурге уже возобновил работу, а вот логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. Территорию необходимо тщательно обследовать. Это уже не первая атака на инфраструктуру маркетплейса. На этой неделе БПЛА атаковали распределительные центры «Озон» в Самарской области, Оренбурге, Адыгее, Махачкале, Невинномысске. По данным Минобороны России, в ночь на 27 августа дежурные средства ПВО сбили 267 украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Ульяновской областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Самой полезной является мелкая жирная рыба. Это селедь, сардины, скумбрия, мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь идет о морских обитателях. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Начало этого часа уже с определенным посылом. Открыл его Дивак и его трек Slow Down. Там поется Can't Thinking. Вообще, не думайте в переводе на русский. И знаете, в принципе, это важно вечером, потому что если вы целый день думали, то, конечно, нужно себе давать передышку, чтобы ваш мозг мог хотя бы немного отдохнуть. И нет, я не говорю про то, что нужно открывать рилсы или еще что-то. От этого он еще больше работает на самом-то деле. Я говорю про то, что нужно отдохнуть, расслабиться, посмотреть, какие красивые красоты вокруг вас расположены, насладиться воздухом, красивым небушком и окружающей средой. Ну и, конечно же, делать это под приятные музыкальные мотивы здесь в эфире Радио Хит. Давайте расслабляться вместе. Нам также помогут Элок и Иллениум с их треком To The Moon, а дальше еще больше расслабляющей приятной музыки. Наслаждайтесь или зажигайте. В любом случае, делайте громче.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart'е займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Ave и трек Meet Me in the Dark.
2: Третье место.
1: На второй строчке был Divyak и Slow Down.
2: Второе место.
1: А лидерами Hit Music Chart'а были Hugo, LMAO Angel и Ultra Knight с треком Move to the Sun.
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: меня.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
1: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусов Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

да, все правильно говорят. Нужно сиять, но иногда, чтобы сиять, нужна хоть какая-то смелость и уверенность в том, что вы делаете. Именно поэтому мы каждый день вам говорим заранее, чего ждать от завтрашнего дня, чтобы вы могли подготовиться и знали, как лучше поступить. Кстати говоря, в скором времени опять скажем «Я бык-экспонат» далее, а потом вернемся к вам с гороскопом в эфире «Смотри радио».

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, знаете, какое завтра число? А я вам скажу. 28 августа. Да, все обиднее слышать эти числа. Но есть и плюсы в этом дне. Завтра пятница, а значит, нам точно нужно развлечься. Но чтобы знать как, послушаем гороскоп в эфире «Радиохит» на завтра.
2: Овен.
1: Завтра вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит к вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.
2: Телец.
1: Завтра страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.
2: Близнецы.
1: Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы завтра и сделаете. Удачи!
2: Рак.
1: Нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды. И не завтра-послезавтра кто-то будет так же пахать на вас.
2: Лев.
1: Вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры. Это принесет вам пользу, но только в будущем.
2: Дева.
1: Вы будете несколько легковерны, впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.
2: Весы.
1: Страсти, благие намерения управляют вашей жизнью завтра. Ваша способность понимать и принимать и возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
2: Скорпион.
1: Умеренность – вот то качество, которое принесет вам завтра наибольшую пользу. Маленький, но элегантный жест позволит вам заслужить репутацию, достойную Мэри Поппинс. Если кто-то не знает, это полное совершенство.
2: Стрелец.
1: Обращайте завтра поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут вести в заблуждение. Жестами же солгать труднее.
2: Козерог.
1: Вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не предсказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя.
2: Водолей.
1: Завтра вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, на которую оно будет указывать, проявить следует.
2: Рыбы.
1: Завтра все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничего не делании. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39, 22-49-39.
3: Хватит мерзнуть этой зимой! Магазин «Канзас» рубит цены до 70%. Куртки, пальто, пуховики для него и для нее. Стиль, который греет по цене, которая радует. Успейте урвать тепло. Канзас в Орске на Краматорской 30 и в Новотроицке на Советской 83. Согревайся с умом. Ждем вас всех в Канзасе на распродаже. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры. Игры, смешарики от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну и напоминаю вам о нашем хит-мьюзик-чарте. Да, совсем скоро мы подведем его итоги, но у вас еще остается возможность оставить свой голос за самые любимые треки здесь в эфире Радио Хит. Для этого нужно лишь открыть портал smotri.radio, а там вкладку «Хит-мьюзик-чарт», и именно здесь вы можете оценить мелодии, которые вам больше всего по душе. Ну а мы подведем итоги в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера, после чего вы узнаете, какие мелодии у нас в топе больше нравятся вам, ну и какие мелодии вы будете слышать намного чаще в течение следующей недели. В общем, если вы часто нас слушаете, я думаю, вам будет полезно оставить свой голос на что-то самое любимое. Ну а чтобы знать, за что голосовать, если вам еще неизвестно, конечно же, еще много музыки впереди дадут вам понять, чего больше хочется. Ну да, Don't Speak впереди, следом небольшая рекламная пауза, встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции по проведение количества призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
5: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект. А.

0: на Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Во дворе дома номер 49А по улице Станиславского 25-летний водитель на Рено Меган наехал на 78-летнюю женщину. Женщина получила травмы, ее отвезли в городскую больницу. После осмотра врачи отпустили ее домой, назначив лечение в амбулаторном порядке. Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов рассказал о введении оценок за поведение в школах Оренбуржья. Пока нововведения коснутся только 10 школ региона. Это пилотный проект, он даст возможность отработать технические и методические нюансы нововведения. Оценка за поведение не отражается на итоговых баллах в аттестате и не служит причиной для исключения из учебного заведения. Когда будут устранены все технические недочеты и завершен пилотный этап, будет принято решение о расширении практики на все образовательное. Систему региона. Осень в Москве в этом году начнется с теплых дней. По словам синоптиков, в последние дни лета температура воздуха в столичном регионе начнет постепенно прогреваться. А в начале сентября возможно потепление до плюс 25 градусов и преимущественно без осадков. 1 и 2 сентября воздух может прогреться до плюс 23-25 градусов тепла. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 28 копеек, 100 тенге 18 рублей 38 копеек, юань 12 рублей 53 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Мне кажется, эта песня с переводом «Не хочу возвращаться домой» сегодня больше подойдет для завтрашнего дня. Но, в принципе, сегодня тоже можно позволить себе и прогуляться, и отдохнуть, и к друзьям сходить. Как-никак, завтра не такой уж и серьезный день. И отдохнуть вы на выходных тем более успеете. Так что, если вдруг хочется, звонить кому угодно, собирайтесь и делайте самые яркие моменты. Ну и нас с собой взять не забудьте. Мы вам, как-никак, все идеи подгоняем от чистого сердца, ну и готовы сопроводить вас не менее хорошей, чистой и яркой музыкой. Сони Фадера, Дот и Папи Баском, Think About Us далее. Следом Пиза и Доллс, Ночь напролет. А дальше узнаете сами, послушайте.

0: реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Если взять альбомы «Краски», сотвори так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 50.

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну, по-любому уже слышали, что разыгрываем 2 билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». 21-137, код города 3537. Звоните прямо сейчас, потому что в ближайшее время уже этот розыгрыш не будет доступен, и вы не сможете осчастливить детей, родных или близких. Итак, напоминаю номер 21-137, код города 3537. Мы ждем того, кто осмелится позвонить, кто на данный момент не занят. Нет, потому что пока что звонки не поступают, и, возможно, это шанс вам забрать билеты на это яркое событие. Знаете, там не будет мультика, там будет целая VR-вселенная, в которую может попасть ваш ребенок, что, конечно же, не оставит его недовольным. Итак, звонки поступают, встречаем их. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Очень приятно, Сергей. Рассказывайте, кому отправятся подарки?
2: Детям, сыновьям.
1: Детям, сыновьям, а что ж так грустно отвечаете-то?
2: Да устал уже.
1: Ну, давайте порадуем и вас, и ваших детей. Вы «Смешариков» смотрели?
2: Ну, как-то несколько раз, да, было.
1: Ну и хорошо, значит, на вопрос можете ответить. Итак, правда, вопрос нестандартный, там уже не про мультик идет речь, но в любом случае я озвучиваю его. В каком городе находится студия, создавшая «Смешариков»? Москва, Санкт-Петербург или Казань?
2: Давайте Санкт-Петербург.
1: Вы уверены?
2: Ну, не уверен. Пальцем в небо.
1: Ну, давайте пальцем в небо ваше проверим. Вы очень везучий, Сергей, поздравляю. Да, действительно, в Санкт-Петербурге находится эта студия. Вообще, конечно, можно подумать, что в Москве, но было бы слишком очевидно. Так что вы большой молодец, вы ответили на этот вопрос верно, а значит, ваши дети отправятся на это событие. Ну, а вам мы предоставляем также возможность передать приветы у нас в эфире.
2: Всем привет, всему городу Орску. Вам огромный привет. Смотри радио. Спасибо за розыгрыш, что такое.
1: Отлично.
2: Детей порадовать.
1: Очень приятно, что дети будут радоваться при помощи радиохит. Ну а вы оставайтесь на связи, отдыхайте пока что, Сергей. А я расскажу на правах рекламы важные новости. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай эфир радиохит «Смотри радио», дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25 08 07, категория 6+.

фарсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
5: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей. И выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
6: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
7: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
8: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
9: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
10: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
11: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри Радио. Смотри Жизнь. Подробности на Смотри

Добрый вечер, Радио Хит. Хочу выразить особую благодарность брату Вадиму за активное участие в выкапывании картошки. Вот такое нам прилетело сообщение. Да, мы зачитываем их здесь, в эфире Радио Хит. Написал его Марсель Альфирович. Очень любопытное, веселое сообщение. Там еще смайлики, накачанные руки. Свою руку показываю. Да, у меня это просто тросточка. Но все равно, нужно же было показать. Спасибо большое за послание брату Вадиму. Огромнейший респект от Радио Хит. Работайте на здоровье. Нас не забывайте включать для настроения. Также написала Наталья Вадиму огромнейший привет. Тому или нет, я не знаю, но вам также огромнейший привет от Радио Хит. Ну а вы, дорогие друзья, если хотите кого-то порадовать или поблагодарить, вы также можете открыть наш портал smotri.radio и написать там все самое важное и нужное. В общем-то, отправляйтесь именно туда прямо сейчас, делитесь с нами чем-нибудь интересным. Ну а мы продолжим делиться хорошей музыкой здесь в эфире Гаязерс Бразерс Санта-Лючия. Далее потом поговорим с вами о погоде.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 13, завтра днем плюс 24 градуса, в Ясном данную минуту плюс 17, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 22. В Ковантыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 22. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 14, завтра днем плюс 22. 2 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут? Эти твои самолеты.
1: Будь с нами, будь ярче. Смотри вперед. Смотри ради.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кармане.

0: Гурова на Радиохит.
1: На Урале 21.03. Открываем новый час вместе с Ибн и ее треком «Хэллоуи». Знаете, переводится это, я думаю, все помнят, как «пустота». Но если раз уже мы сталкиваемся с вами с пустотой, то давайте сталкиваться с ней в хорошем смысле этого слова, как и с любой ситуацией. Лучше с хорошей стороны столкнуться. В общем, о чем я говорю, что скоро выходные, скорее всего, вам отдыхать. Причем это будут последние выходные этого лета, а значит, нужно будет отдохнуть как следует. Значит, что мы делаем? Сталкиваемся с пустотой таким образом. Берем свой мозг, очищаем его абсолютно от всех плохих негативных мыслей, обид или прочего, что несет вам огромнейший дискомфорт. И, конечно же, оставляем вот эту пустоту для того, чтобы заполнить ее хорошими эмоциональными моментами в будущем. Самое время этим заняться. Ну, а пока вы примиряетесь с собой, мы, конечно же, сопроводим вас подходящим музыкой.

0: Реклама. Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
1: Так, никакого искусственного интеллекта.
2: Только живые ведущие.
3: Юмор, общение и подарки.
4: Вот это «Подушка Шоу».
1: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект.
6: Ага.
7: Сейчас. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
8: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
9: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45 90.

0: 99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Сам!

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

совсем немножко залезу на эту прекрасную мелодию, чтобы сообщить вам о том, что сразу после нее будут прекрасные новости касаемо завтрашнего дня. Да, мы обсудим гороскопы в эфире Радио Хит. Все, чего следует ожидать, по мнению звезд. Ну а вы подождите немного и послушайте.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, пятница уже завтра, и можно этому порадоваться. Но также, конечно, побольше хочется о ней узнать, чтобы точно ничего плохого не натворить, что вполне возможно. В общем, все сейчас узнаем в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио», а вы послушайте.
2: Овен.
1: Завтра вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.
2: Телец.
1: Страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.
2: Близнецы.
1: Сколь бы странным это ни казалось, и работы, и удовольствия можно совместить, что вы завтра и сделаете. Удачи!
2: Рак.
1: Нынче звезды жгут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не завтра-послезавтра кто-то будет также пахать на вас.
2: Лев.
1: Вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры. Это принесет пользу в будущем.
2: Дева.
1: Вы будете несколько легковерны, впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.
2: Весы.
1: Страсти и благие намерения управляют вашей жизнью завтра. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
2: Скорпион.
1: Умеренность – вот то качество, которое принесет вам завтра наибольшую пользу. Маленький, но элегантный жест позволит вам заслужить репутацию, достойную Мэри Поппинс. Если кто не знает, это полное совершенство.
2: Стрелец.
1: Обращайте поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают. Намеренно или нет, вам могут ввести в заблуждение. Жестами же солгать будет труднее.
2: Козерог.
1: Вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не предсказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя.
2: Водолей.
1: Вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, которую оно будет указывать, проявить следует.
2: Рыбы.
1: Завтра все вокруг будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничего не делании. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Самый красивый букет на 1 сентября — тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
5: Телефон рекламной службы 25.

В эфире Кристина Бурова. И, кстати говоря, не только я могу здесь появиться. Любое ваше сообщение, послание или привет, любое имя, которое вы скажете, может здесь оказаться. Нужно лишь потратить буквально 5, а то и меньше минут вашего времени, открыв наш портал smotri.radio, либо набрав номер 8-922-878-2929 и написав там в Максе или Телеграме самое важное и нужное, что вы хотите здесь сообщить. Финальный раз на сегодня. Сообщение мы передаваем в конце следующего часа. Так что у вас есть еще время подумать, кому, что и как написать. Ну, а мы в ожидании будем, конечно же, сопровождать вас хорошей музыкой. Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог» впереди. Следом небольшая рекламная пауза. Там обсудим с вами погоду.

Реклама. В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 19, ночью ожидается плюс 13, завтра днем плюс 24 градуса. В Ясном данную минуту плюс 17, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 22. В Кумадыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, ночью условия термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 22. И в Оренбурге сейчас плюс 18, ночью плюс 14, завтра днем плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да, все верно. Кристина еще с вами. Финальный час мы проводим вместе в приятной компании Радиохит. Вы сможете с ней остаться и потом, но уже без ведущего. Ведущая пойдет домой отдыхать и спать. Ну а пока что продолжаем вместе веселиться, готовиться к новому замечательному дню, как-никак к пятнице. Ну и, конечно же, расслабляться перед пятницей нужно как следует выспаться. Все это нам поможет сделать музыку в эфире Радиохит. Как-никак одна и та же мелодия для каждого играет по-своему. Главное понять, что хочется от нее получить. И получать. В общем, сами сейчас все опробуйте. Ну а мы вам эту музыку прямо сейчас подарим. И от Tokyo Hotel California Nice впереди, следом Ирак, Лина пополам.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляя активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас была Эйв и трек Meet Me in the Dark.
2: Третье место.
1: На второй строчке был Дивиак и Slow Down.
2: Второе место.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
4: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр.

0: считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
1: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Железо-Ржа! Рим! Железо-Ржа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски.

Итак, давайте сыграем в две правды, одна неправда. Думаю, знаете, как играть. Итак, в Армении любой желающий может вызвать такси, вертолет и самолет. Что же из этого неправда? Конечно, самолет. Остальное все можно вызвать в Армении, я не шучу. Это вполне реальная функция, которая соседствует с подачей обычной машины. Заказать такой нетипичный транспорт можно как для туристического маршрута, так и для перемещения между городами. В кабину помещается до 5 человек, и единственное условие – оформить заказ за 2 часа до вылета. Кому, если вдруг стало интересно, вертолет там можно заказать, а в обычном Яндекс.Гоу, да, мне кажется, ни для кого не секрет, но очень странно, очень, мне кажется, перебор. В общем, заплатить за это нужно будет около полуляма, а то и больше. Так что будьте в курсе, но, в принципе, очень необычное предложение. Что-то Армения реально для богатых. В общем, если вдруг вам было интересно, заказывайте на здоровье. Ну и нас там включайте, если есть возможность. Слова одиночества. Далее встречаем, делаем громче.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Эгегегегей!

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вот и мы без вас тонем, поэтому будьте к нам, пожалуйста, поближе. А чтобы это сделать, нужно быть подписанным на наши группы ВКонтакте, Телеграме и Максе. Они находятся, называется «Смотри радио». И именно там вся самая важная, нужная и приятная информация о нас. Предупреждения о розыгрышах или важных событиях, о наших гостях или рубриках. Все-все-все вы можете найти там. И, конечно, про нас побольше узнать. И посмеяться, и улыбнуться, и посмотреть что-нибудь интересное. Это тоже можно там найти. Этого, кстати говоря, полно, не полно лишь ваших лайков. Их всегда, не знаете, вот не бывает много ваших лайков и ваших реакций. Их должно быть еще больше, поэтому если вдруг вам приятно, если вам нравится, не забывайте реагировать. Ну и подпишитесь, чтобы мы знали, что вы за нами следите, а мы знали, что предоставлять для вас. Люрик аутентичная, далее следом Меган Трейнор, Made You Look, а потом вернусь к вам с погодой.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
6: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: И сейчас в Орске плюс 17, ночью ожидается плюс 13, завтра днем плюс 24 градуса. В Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 11 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 22 также. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 14, завтра днем плюс 22 градуса. Информация предоставлена на сайте погода.орск.ру.
3: Реклама.
10: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.

0: глаза.
1: Какие милые мелодии. Ой, господи. Ну и правильно, под них, знаете, успокаиваться и готовиться к новому дню намного приятнее. Так что быстро скажу, Кристина Бурова была с вами на протяжении всего этого вечера. Спасибо большое за эфир, за ваши сообщения. Ну а вам пожелаю, как всегда, хорошего окончания этого дня, замечательного начала следующего, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения. Пока-пока.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Скрывать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2008?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио! Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: новом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: дома.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 22.

самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98-156.ру.
2: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио «Хит».
1: Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.